0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на alfa.fm.ru.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Универсальный QR-код для безналичных платежей появится в магазинах и кафе с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он подчеркнул, что данная мера позволит снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру, а также повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников. Управляющие компании в Перми начали размещать указатели к подземным помещениям, которые могут использоваться в качестве укрытия для населения, сообщает УРАРУ. Ранее власти подготовили информацию об 1400 помещений, которые можно использовать во время воздушной опасности. Это подвалы, подземные парковки и другие укрепленные пространства. Карту с их расположением можно найти на портале «Управляем вместе». В Перми подходит к завершению реконструкция улицы Карпинского. По данным Минтранса, готовность объекта составляет 92%. Подрядчику предстоит уложить цветной асфальт на тротуары и велодорожку, сформировать газон и уложить поверхностный слой асфальта на проезжей части полностью. Все работы будут завершены до конца лета. В Перми администрация города подготовила обширную программу мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Праздничные события будут проходить как в городских парках, так и в муниципальных библиотеках. Подробная информация о мероприятиях в библиотеках доступна на сайтах библиотек. В парках города также запланирован ряд мероприятий. Посетители ждут выступления творческих коллективов. 1 июня праздничные мероприятия пройдут в парке «Счастье есть», в парке культуры и отдыха Балатова, в саду имени Свердлова, а также в парке имени Чехова. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71,02, евро 82,63. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 59-1207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:09 в Перми. Вот оно, какое наше лето. 1 июня на календаре. Плюс 12 градусов на данный момент. Ну и в течение дня до плюс 18. Возможен небольшой дождь. В целом, более-менее. В целом, все как обычно. Друзья, вам всем легкого пробуждения. С вами Антон Нагибин. Сегодня понедельник на календаре. Число вы знаете.

0: Загруженность дорог в Перми, естественно, что сейчас отсутствует. Как таковая, 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Можно вообще поймать зеленую волну и проехать без остановок до пункта назначения вашего. Через полчаса будет очередная дорожная информация, посмотрим, что там изменится. Но в ближайшее время гороскоп, он на всю неделю, лунный календарь и новости со всего света. Ученые выяснили, что сидеть в кресле полезно для мозга.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Линда на 104.1 FM никогда. 7 часов 16 минут. И вот все выяснил про Луну. Вчера было полнолуние, или точнее сказать микролуние, потому что Луна находилась на наибольшем расстоянии от Земли, в так называемом апогее. А еще у нее интересное название – «Голубая Луна». Всему виной. Как поется в песне. Да, ну, разные есть определения. Кровавая луна, красная луна, цветочная луна и так далее. В этот раз была голубая, не будем углубляться в подробности. Что касаемо, в каком она знаке находится, то в Стрельце, если верить астрологам, то день энергетически мощный, но неоднозначный. Далее продолжит Анна Романова.
1: Для слушателей

0: Эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Радио Альфа.

0: 7:22. Время Пермское с календарным летом. Вас, друзья, и прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как

0: Мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: 7 часов и 31 минута, вы слушаете Радио Альф. Кстати, в целом погода была не такая уж и плохая, которую нам пророчили синоптики в начале этих выходных. Вчера вообще, по-моему, замечательно было. Что будет сегодня? Об этом расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Аэрофлот с 1 июня возобновляет полеты из Москвы в Дубай после почти 3 месяцев перерыва. Об этом сообщает ТАСС. Накануне в Перми вводился режим беспилотной опасности, сообщает Урару. Сборная Финляндии обыграла швейцарцев и в 5-й раз стала чемпионом мира по хоккею. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Первый пошел, я имею в виду календарный месяц, 1 июня на календаре, и, собственно, сегодня мы отмечаем с вами Всемирный день родителей, День Северного флота ВМФ России, а еще День военно-транспортной авиации России, День создания правительственной связи России, Всемирный день молока, ну и, конечно же, Международный день защиты детей. Впереди исторические факты на радио «Альфа». Героем выпуска станет Евгений Птичкин, советский композитор, автор более 100 песен, в основном для кино. Но эти песни, несмотря на свой возраст, до сих пор горячо любимы многими и звучат по-особенному. Часть из них послушаем очень скоро, через 7 минут. Ну а впереди дорожная информация.

0: 7.44, время Пермское, и по следующим направлениям купится транспорт потихонечку. Улица Чекалова от моста через железную дорогу до Куйбышева, на Ласьминской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка и на улице Космонавталеонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. В целом загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7 часов 48 минут. Всем вам доброе. Сейчас на 104.1 FM исторические факты. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Раз уж сегодня 1 июня, то в наших новостных выпусках обязательно отметим, как будут праздновать этот день. В начале и в середине часа они у нас всегда находятся, поэтому не пропустите точно. Ну и продолжим тематику Дня защиты детей и послушаем сейчас одну из самых известных работ итальянского диджея Роберта Майлса. Вот с первых нот мы знаем, что это за песня. Она называется «Children», что в переводе означает «дети». Трек положил начало жанру Dream House, Dream Trance и характеризуется такими тут мечтательными фортепианными мелодиями на электронной основе.

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минпромторг запретил параллельный импорт техники Samsung, Acer, Asus, Toshiba, Hewlett-Packard, Intel и еще ряд брендов. Теперь ввозить в страну без согласия правообладателей нельзя их компьютеры, ноутбуки, серверы и некоторые другие устройства. Под запретом также электробритвы Браун. Власти Анапы показали пляжи, на которых с сегодняшнего дня будет разрешено купание. Отдыхающие смогут посещать все пляжи, которые по официальному решению властей Краснодарского края ранее были выведены из опасной зоны. Открывающийся сегодня купальный сезон официально продлится до 30 сентября. Количество новых строительных проектов в Прикамье к концу этого года может сократиться почти на 40% по сравнению с 2025 годом, до 500 тысяч квадратных метров против 800 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев, РБК «Перми». В Перми в долине реки Игошихи открылся новый визит-центр «Горки». Экспозиция визит-центра разделена на два зала, где посетители могут погрузиться в мир таких специальностей, как промышленный эколог, биоэколог, эксперт по экологическому туризму, экопросветитель и ландшафтный дизайнер. 5 ярких персонажей, каждый из которых олицетворяет одну из этих профессий, проводит экскурсии, объясняя суть работы и предлагая интерактивное задание. Среди представленных активностей – анализ личного экологического следа, исследование образцов воды и воздуха, а также VR-туры по живописным природным уголкам. В России на 10% вырос интерес к приключенческому туризму за последние 3 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В частности, более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми и путешественники старшего возраста. Ватур также отмечает рост интереса россиян к сонному туризму. Это отдых в отелях и санаториях с программами здорового сна. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. На этом пока все новости. Доллар 71.02, евро 82.63. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь, Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00. Код города 300. 142.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на 104.1 FM, 8.12, 1 июня на календаре. Радио Альфа открывает танцевальную развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевальная развлекательная программа, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа, полтора часа веселья, розыгрыш призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. А с 1 июня, то есть с сегодняшнего дня, здесь на Радио Альфа пройдет розыгрыш пригласительных билетов на речные вечеринки. Подробности на 104.1 FM.
1: Реклама. Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые и тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
2: Следующая информация для тех, кто в движении. Улица Чекалова от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева. Здесь время проезда 10 минут. На Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара тоже вкопится транспорт. На Васильево станции Бахревка до переезда через железную дорогу время проезда 5 минут. В целом загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой, упрямую строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянется, что вернется. Соврут, так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий

0: 8:20. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Радио Альфа.
1: 8:21, и через 10 минут для вас выпуск новостей. Расскажем коротко о главных событиях понедельника.
0: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
3: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес — деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
9: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
11: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои.

0: Мебель, ламинат, светильники.
1: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
0: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Альфа».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: 8:32. Вы слушаете радио «Альфа». Пермский гидрометцентр дал прогноз на эту неделю. Начало календарного лета будет умеренно теплым и дождливым. А что конкретно нас ждет сегодня, об этом расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. YouTube в России ограничил доступ к ряду видео при включенном VPN. При попытке просмотра появляется предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. Ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями, а также ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже, пишет «Коммерсант». В России стартует основной период ЕГЭ. 1 июня – основной период сдачи истории, литературы, химии. На месте закрывшегося кинотеатра в Колизее Синема начнет работать теннисный корт. Судя по информации в соцсетях, будущего клуба здесь появятся площадки для игры в сквош, бадминтон и настольный теннис, а также падл, который резко набирает популярность по всему миру. Летом на набережной Камы в Кировском районе Перми пройдет большой фестиваль «Выходные» на набережной Закамск «Место силы». Флагманским событием станет фестиваль «Причал», который пройдет с 24 по 26 июля. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь 59», «Новосилево 37». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможно небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 8 часов 41 минут в Перми. Вчера побывал в Тройльге, селе Кунгурского округа. На дне молока. Замечательное мероприятие. Можно было подоить корову, не настоящую, а тренажер. И спить тот самый любимейший многими с детства продукт и сделать соломенного бычка. Ну а если пропустили, то сегодня отметьте это стаканчиком парного. День молока, 1 июня. Об этом подробнее в исторических фактах на 104.1 FM через 7 минут.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто. На Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
7: ООО «Комплект авто Пермь». ОГРН 116-595-807-09-92.
8: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот на Новогавинской от улицы Карбышева до железнодорожного переезда время проезда 14 минут. На 10 минут больше обычного. Стоит отметка о ДТП, не доезжая остановки Лесозавод в сторону Спешилова. Имейте это в виду. Улица Белинского от Николая Островского до площади Карла Маркса. Здесь тоже медленно машины едут. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:49 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа. Исторические факты» от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: Дети, молоко, будете здоровы.
5: Радио «Альфа».

0: Пермском саду Соловьев нашли 7-сантиметрового комара. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну а продолжим дальше говорить про невероятности. В невероятном вопросе 12+, у вас есть возможность выиграть набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Все подробности через 15 минут.
1: Реклама.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Банька!

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
7: Давай.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».
10: Сейчас на радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
11: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Универсальный QR-код для безналичных платежей появится в магазинах и кафе с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин. Он подчеркнул, что данная мера позволит снизить издержки для бизнеса, так как предприниматель не будет привязан к одному провайдеру, а также повысит удобство граждан и обеспечит рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников. Управляющие компании в Перми начали размещать указатели к подземным помещениям, которые могут использоваться в качестве укрытия для населения, сообщает УРАРУ. Ранее власти подготовили информацию об 1400 помещений, которые можно использовать во время воздушной опасности. Это подвалы, подземные парковки и другие укрепленные пространства. Карту с их расположением можно найти на портале «Управляем вместе». В Перми подходит к завершению реконструкция улицы Карпинского. По данным Минтранса, готовность объекта составляет 92%. Подрядчику предстоит уложить цветной асфальт на тротуары и велодорожку, сформировать газоны, уложить поверхностный слой асфальта на проезжей части полностью. Все работы будут завершены до конца лета. В Перми администрация города подготовила обширную программу мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Праздничные события будут проходить как в городских парках, так и в муниципальных библиотеках. Подробная информация о мероприятиях в библиотеках доступна на сайтах библиотек. В парках города также запланирован ряд мероприятий. Посетители ждут выступления творческих коллективов. 1 июня праздничные мероприятия пройдут в парке «Счастье есть» в парке культуры и отдыха Балатова, в саду имени Свердлова, а также в парке имени Чехова. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 71,02, евро 82,63. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9 часов 7 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается игра «Невероятный вопрос». И благодаря вашему верному ответу вы можете организовать целый пикник для вашей компании или вообще для себя самого лично. Потому что я разыгрываю набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Да, именно так. Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Итак, внимание, вопрос. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда, что, по их мнению, не так уж и бесполезно. 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваши варианты.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот на улице Мира Стахановская Чекалова от Снайперов до Куйбышева будет ехать 16 минут. До Локомотивной потратить 9, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Белинского, от Николая Островского до площади Карла Маркса. Тоже достаточно вязкое движение. Это касается и улицы Попова. От Пушкина до Монастырской улицы здесь тоже небольшой затор.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 14 минут. Вы на волне 104.1 FM. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно.
1: Доброе утро. Наверное, подросток, который сидит в компьютере.
0: Так,
1: сидит. Никуда не ходит и не ездит никуда.
0: И что он там делает в компьютере?
1: Ну, играет или какие-то смотрит что-то. Не знаю, чем-то.
0: Вот нам нужен точный ответ. Что,
1: создает.
0: Что конкретно вот он делает?
1: Что он конкретно делает в компьютере? На сайтах что-то смотрит, какие-то объявления подает.
0: Вот на сайтах смотрит. Не то.
1: Нет. Ладно, попробуем еще.
0: Да, спасибо. Ну, почти, кстати. Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте, да? Добрый день. Отработка в школе в летний период.
0: Угу. Подросткам больше пользы, чем вреда. Какой вред может быть тут, понимаете? В вопросе в самом как будто бы... И некоторые считают, что вред. Ну, а что? Вреда никакого.
2: Хорошо, подумаем.
0: Спасибо.
3: О, здравствуйте. Вариант, возможно, что подросток много знает сейчас с компьютера, все понимает и может чем-то помочь там, какой-то сайт найти, что-то там загрузить, либо что-то, помочь родителям.
0: Так.
3: В этом плане.
0: Хорошо, то есть разбирается, в компьютерной...
3: IT, технологиях, компьютерах и так далее.
0: Ну, точно, можно сказать, но не совсем.
3: Не совсем верно.
0: Да.
3: Будем думать, спасибо.
0: Спасибо вам. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше выяснять, что же там такого считают современные родители, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах. Не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 21 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос продолжается. 60% современных родителей считают, что от этого подросткам больше пользы, чем вреда. Что, по их мнению, не так уж и бесполезно, оказывается. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Да. Может быть, ребенок с компьютером занят, там какие-то программы создает?
0: Вот популярный, на самом деле, ответ компьютера. Это здорово, но есть просто точный ответ, связанный.
1: С компьютером, да?
0: Ну, вполне возможно.
1: Что он делает? В соцсетях сидит.
0: Больше пользы. Играет?
1: Ну, игры какие-нибудь, там, вот эти всякие фермы, чудо.
0: Угу. То есть, может быть, и польза от этого?
1: Ну, возможно, да.
0: А какая?
1: Какая? Ну, там, не знаю, там, может, как садить огороды или как там зарабатывать деньги, там, еще что-то.
0: Так вот, 60% современных родителей считают, что это развивает целеустремленность, значит, соревновательность, логику и реакцию, а также снимает стресс. Я вас поздравляю. Вот есть такие мнения, на самом деле. Это видеоигры, да, вот так. Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста.
1: Да. Это Ольга, здравствуйте.
0: Ольга, здравствуйте, очень приятно. Вам в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа».
1: Ура!
0: Расскажите, чем занимаетесь, где находитесь? Можно пару добрых слов кого-нибудь передать?
1: Сейчас на работе. Поздравляем всех детей с праздником. С Днем защиты детей. Всем мирного неба, хорошего настроения.
0: Ну и про спонсора игры давайте напомню. АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой, по крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций, а вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Давайте не будем гадать, какая будет погода. Давайте просто послушаем прогноз погоды через минуту, сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой на 104.1 FM.
1: Здравствуйте. Следующая рабочая неделя для россиян будет короткая. Россиян в июне ждут длинные праздничные выходные в связи с празднованием Дня России. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Об этом сообщает Москва-24. В Пермском парке «Счастье есть» установили робо-кафе. Робот сам готовит напитки и подает их посетителям. Предлагаемые напитки – кофе, чай, лимонады. «Амкар Перми» сыграл в ничью с «Кубанью» в домашнем матче второй лиги А. Встреча на стадионе «Звезда» завершилась со счетом 2-2. Следующую игру «Амкар Перми» проведет на выезде 6 июня. Соперником будет ФК «Алания». Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Песня для автодорожного путешествия. Не знаю, почему-то вот так кажется. Поэтому тем, кто отправляется в долгий путь, вам удачи, друзья. Погода хороша. Можно насладиться красотами нашего края и других регионов, в которых вы окажетесь. 9:40. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди, кстати, дорожная информация и исторические факты. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
12: Красота! Где ты такие нашла?
11: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
13: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
14: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
15: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
14: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
16: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
14: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
15: Погнали!
14: perm.menslookstore.ru.
17: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты движение плотное сейчас на Монастырской, от Комсомольского проспекта до Попова, на Локомотивной, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на Чекалова тоже, от моста через железную дорогу до Куйбышева. Вам всем удачи в пути.
18: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9 часов 48 минут в Перми. Тот случай, когда не нужно напоминать, какое число на календаре. Вы все в курсе, да? Первый день лета. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Лет наступило, в МЧС напомнили туристам о необходимости регистрировать маршруты перед походами, сплавами и другими путешествиями. Как это сделать, расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про ежегодный фестиваль для всех владельцев и поклонников автомобилей ВАК. Вагбург. Как все прошло? Об этом через 15 минут. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова. Луговая 5Б.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима для россиян, сообщает газета «Известия». Эксперты допускают, что Белград пойдет на такой шаг ради вступления в Евросоюз. Президент страны Вучич уже заявлял, что Сербия до конца 2026 года намерена выполнить все визовые и миграционные требования для евроинтеграции. При этом турпоток из России в Сербию растет. В прошлом году эту балканскую страну посетили 175 тысяч россиян. В Пермском крае увеличиваются объемы выпуска бытовой химии. За последние 2-3 года ее производство выросло примерно на 20-30% в натуральном выражении. Прогресс связан в первую очередь с импортозамещением. Региональные производители прошли сложный путь от копирования иностранных аналогов до создания уникальных продуктов. Они выпускаются не только на крупных предприятиях, но и на небольших молодых площадках, сообщает «Коммерсант». Количество новых строительных проектов в Прикамье к концу 2026 года может сократиться на 40% по сравнению с прошлым годом, до 500 тысяч квадратных метров против 800 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев, сообщает РБК «Пермь». В Перми в долине реки Игошихи открылся новый визит-центр «Горки». Экспозиция визит-центра разделена на 2 зала, где посетители могут погрузиться в мир таких специальностей, как промышленный эколог, биоэколог, эксперт по экологическому туризму, экопросветитель и ландшафтный дизайнер. 5 ярких персонажей, каждый из которых олицетворяет одну из этих профессий, проводит экскурсии, объясняя суть работы и предлагая интерактивное задание. Среди представленных активностей – анализ личного экологического следа, исследование образцов воды и воздуха, а также VR-туры по живописным природным уголкам. Россиянка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем. 15-летняя София Ильтирякова получила 29,9 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка, третье место – итальянка. Доллар сегодня 71,02, евро 82,63. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.11, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Через 10 минут вам расскажу, как оказаться на самом веселом речном трамвайчике. Но прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа – легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и «Шкода». В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
10: Класс!
9: На сайте naclass.ru.
10: Класс!
9: Заходи, покупай или заявку размещай на naclass.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
11: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
12: Грандиозный финал шоу «Супер ниндзя дети».
13: Давай, давай, давай, давай!
12: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер ниндзя дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
14: Ну вот и все. Уже весна. Весной. И банька быть должна.
15: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
16: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
17: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник.
18: Реклама 0+.
19: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию сегодняшнего дня, друзья. Вы можете выиграть пригласительный билет на ночные вечеринки. Все подробности у нас здесь на 104.1 FM. Все лето, каждую среду в 19.00. От причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Сандра тоже будет. Вот только что у нас звучало на 104.1 FM. Полтора часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: надо же как, песня существует уже долгие-долгие годы, но ассоциация с той самой водой, прохладительным напитком, прям, конечно же, неразрывно, потому что она звучала в рекламе, и вот это для лета самый освежающий трек, а лето у нас наступило, календарная, хоть погода давненько в Прикамье более-менее. Сегодня, кстати, тоже будет неплохо, о ней расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Аэрофлот с 1 июня возобновляет полеты из Москвы в Дубай после почти 3 месяцев перерыва. Об этом сообщает ТАСС. Накануне в Перми вводился режим беспилотной опасности, сообщает Урару. Сборная Финляндии обыграла швейцарцев и в 5-й раз стала чемпионом мира по хоккею. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь 59», «Новосилево 37». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 20.11, вы слушаете радио Альфа. Сегодня не только Международный день детей, но и День молока. Об этом замечательном, можно сказать, практически целебном продукте расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был. В банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 000 рублей. Мрамор от 20 000 рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: 10 часов 48 минут, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас о знаковых исторических событиях расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: Будете здоровы!
5: Радио «Альфа».

С 1 июня в Перми стартует сезон наблюдения за серебристыми облаками. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам понедельника с первым днем лета. Далее встречайте Ирину Плотникову. Ну а прямо сейчас послушаем с вами классическую музыку в современной обработке.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минпромторг запретил параллельный импорт техники Samsung, Acer, Asus, Toshiba, Hewlett-Packard, Intel и еще ряд брендов. Теперь ввозить в страну без согласия правообладателей нельзя их компьютеры, ноутбуки, серверы и некоторые другие устройства. Под запретом также электробритвы Браун. Власти Анапы показали пляжи, на которых с сегодняшнего дня будет разрешено купание. Отдыхающие смогут посещать все пляжи, которые по официальному решению властей Краснодарского края ранее были выведены из опасной зоны. Открывающийся сегодня купальный сезон официально продлится до 30 сентября. Количество новых строительных проектов в Прикамье к концу этого года может сократиться почти на 40% по сравнению с 2025 годом, до 500 тысяч квадратных метров против 800 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев, РБК «Перми». В Перми в долине реки Игошихи открылся новый визит-центр «Горки». Экспозиция визит-центра разделена на два зала, где посетители могут погрузиться в мир таких специальностей, как промышленный эколог, биоэколог, эксперт по экологическому туризму, экопросветитель и ландшафтный дизайнер. 5 ярких персонажей, каждый из которых олицетворяет одну из этих профессий, проводит экскурсии, объясняя суть работы и предлагая интерактивное задание. Среди представленных активностей – анализ личного экологического следа, исследование образцов воды и воздуха, а также VR-туры по живописным природным уголкам. В России на 10% вырос интерес к приключенческому туризму за последние 3 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В частности, более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми и путешественники старшего возраста. В АТУР также отмечает рост интереса россиян к сонному туризму. Это отдых в отелях и санаториях с программами здорового сна. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. На этом пока все новости. Доллар 71.02, евро 82.63. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Эйва Макс на радио Альфа 104.1 FM. Отличная музыка для рабочего настроения. Всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Наконец, лето распахнуло свои двери. Ну, скажем так, вполне себе доброжелательно. Нет изнуряющей жары, но вполне себе комфортно на улице. Плюс 18 в Перми сейчас, и в течение дня такая температура воздуха сохранится. Мы сохраняем бодрый настрой на успешное продолжение первой летней недели под музыку радио Альфа. Впереди группа 30 февраля, Моден Токен, Ваната Кеннели. А уже через пару минут с нами Вячеслав Бутусов.
1: Реклама.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Вкуснотища.
4: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
8: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
9: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: The

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: «Кардиганс» на радио «Альфа» – золотые хиты. Половина 12-го в Перми. Полина Попова коротко расскажет о событиях понедельника.
1: Здравствуйте. В России стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он коснется рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Сервис регистрации и посадки без паспорта по улыбке будет работать на рейсах Аэрофлота. Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября этого года вводится больше 10 новых специальностей. С начала осени 26 года в Пермском крае начнут действовать единые правила, которые регулируют обращение со строительными отходами. Эти новые нормы были утверждены Министерством природных ресурсов региона. Новые требования распространяются на все этапы жизненного цикла отходов, от их образования до транспортировки, переработки, утилизации или захоронения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Возможен во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, в умных колонках и всегда онлайн на alfa.fm.ru. 1 июня на календаре, давным-давно в эту дату мы отмечаем День защиты детей. Вместе с тем, друзья, сегодня отмечается Всемирный день родителей. И мне кажется, еще один праздник, который два предыдущих между собой каким-то образом связывает. Ну, если так вот пофантазировать, Всемирный день молока тоже отмечается 1 июня. Но если вам и этих поводов для радости мало, пусть обязательно случится то самое долгожданное событие, ведь новый сезон – это новые победы, новые успехи, новые ожидания. Вы слушаете «Радио Альфа» в продолжении часа «Золотая коллекция». Главные хиты минувших десятилетий. Нас ждут «Авентура», «Лондон Бит» и «Сэм Браун».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
6: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
7: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
8: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авентура на радио Альфа в золотой коллекции и в завершении часа Виктор Зинчук, спонсор инструментальной музыки ООО Air City House, коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов и 1 минута. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Минздрав обновил перечень медицинских должностей. С 1 сентября этого года вводится больше 10 новых специальностей. Среди них нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, логопед, специалист по эргореабилитации. В то же время из перечня исключают свыше 15 должностей, в том числе районного педиатра, офтальмолога, протезиста, лабораторного миколога, диабетолога и сексолога. Их функции передадут другим специалистам. Те, кто уже работает на упраздненных должностях, продолжат трудиться до окончания трудового договора. Роспотребнадзор заблокировал почти 16 тысяч площадок с запрещенными БАДы. Это около 15 800 интернет-страниц, где торговали опасными добавками. В черном списке сайты с продукцией, где содержание нормируемых веществ зашкаливает, а также откровенно опасные БАДы. В число заблокированных попали не только мелкие магазины, но и крупные онлайн-площадки. Ежедневно сотрудники мониторят тысячи объявлений и карточек товаров, чтобы пресечь незаконную торговлю. Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Теперь одобряют на треть меньше. Клиенты запрашивают в среднем 6 миллионов, а им согласовывают лишь 4 миллиона. Этот разрыв увеличился за последний квартал, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В Перми издан приказ об изъятии земельных участков и недвижимости в Дзержинском районе. Это необходимо для реализации проекта комплексного развития территории, нежилой застройки, ограниченной улицами Уфалейской, улицей Сельской и Третьей водопроводной. Практически во всех случаях изымаемое имущество – это гаражи. Фестиваль света и медиаискусства «Просвет» в этом году пройдет в Перми с 28 по 30 августа. Мероприятие охватит традиционные городские площадки, территорию бывшего завода «Шпагина», сквер у театра оперы и балета и Пермскую художественную галерею. Доллар сегодня 71.02, евро 82.63. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина». С вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 18 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Один из самых успешных англоязычных артистов последнего десятилетия – это Эд Ширан на радио Альфа 104.1 FM. 12.12 точное местное, серебро продолжит этот музыкальный час, и свежий выпуск «Горячей десятки» Анны Романовой ждет нас. Все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама. Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Скажу я вам честно. Ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио «Альфа».
12: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: До сих пор некоторые задаются вопросом, что же это такое, орех или фрукт? Вообще принято называть его орехом, хотя с точки зрения ботаники это не совсем верно. Ну а поскольку это плод пальмы костянка, то костянка это фрукт. Как бы то ни было, для нас это все равно экзотика. Тему продолжит Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри

0: Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе. А за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой по

0: помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Победители забирает все это Абба на Радио Альфа. Золотые хиты. Победители нашего нового дневного розыгрыша на Радио Альфа заберут самый что ни на есть летний приз. Подробности вам очень скоро расскажу. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми с 1 июня матросы-спасатели приступили к ежедневному дежурству на городских пляжах. В этом году в городе будут открыты 4 организованных места отдыха людей у воды. На правом берегу Камы в районе коммунального моста, на Мотовилихинском пруду в районе железнодорожной станции КамГЭС и на левом берегу залива реки Сылва в поселке Новые Лиды. Кроме того, дежурство спасательных постов будет организовано и в других популярных местах отдыха у воды, на Мулян, и на Каме в микрорайоне Верхняя Курья и на Закамской набережной. В первой половине этого года более трети компаний Пермского края, 40%, увеличили фиксированную часть зарплат своих сотрудников, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга Ха-Хару. При этом 60% работодателей оставили оклады на прежнем уровне, сообщает Новокомпанион. В Пермском парке «Счастье есть» установили робо-кафе. Робот сам готовит напитки и подает их посетителям. Предлагаемые напитки – кофе, чай, лимонады. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосильево 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 18.
2: Реклама.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Уже сегодня, друзья, я разыграю первую пару пригласительных билетов на речную прогулку. После 14.00 будьте предельно внимательны. Нужно будет дождаться моего сигнала и дозвониться 257-0107. Напомню, все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа». Золотая коллекция впереди, подборка лучших песен прошедших десятилетий в этом выпуске Sugar Babes, Connells и Joy.
1: Реклама. Бутик Вероника Босс. 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик Вероника Босс. Для тех, кто привык к лучшему.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
5: Класс!
4: На сайте naclass.ru.
5: Класс!
4: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
6: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Давай, давай, давай, давай.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции. Радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз задумался об отмене автоматического повышения потолка цен на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье, сообщает Bloomberg. Сейчас потолок установлен на уровне 44 долларов за баррель. Пересмотр этого значения должен был состояться летом. В случае автоматического повышения предельная цена могла вырасти как минимум до 65 долларов за баррель. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Армузского пролива ЕС может сохранить потолок на текущем уровне или приостановить его автоматическое повышение до конца года. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует автодор. Волна повышения пенсионных выплат затронет некоторые категории россиян сегодняшнего дня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в этом же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшить свое материальное положение смогут и пенсионеры, на содержание которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также смогут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет и пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. Сервис «Суперджоп» выяснил у пермяков, сколько они могут потратить на недельный отпуск на одного человека. Минимальная сумма, которую пермяки могут потратить в отпуске, составила в среднем 61 тысячу. Идеальный отпуск они оценили в 199 тысяч. Каждый пятый опрошенный заявил, что денег на отпуск в этом году нет. Реальный отпускной бюджет среднестатистического россиянина в этом году увеличился на 20%. Мужчины заявили, что готовы потратить на отпуск в среднем 68 тысяч рублей, женщины – 59. У зумеров самые скромные бюджеты – 55 тысяч рублей. Более трети россиян регулярно выходят на пробежки, чтобы улучшить физическую форму или снизить вес. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Оно показало, что чаще других бегом для улучшения формы занимаются жители Кирова, Волгограда и Ярославля. На втором месте причин для занятий таким спортом – стремление больше времени проводить на свежем воздухе. Этот фактор оказался наиболее важен для жителей Воронежа, Тюмени и Ульяновска. Доступность бега как основную причину выбрал каждый пятый опрошенный. Для занятий не требуется специальной информации. Инфраструктуры или оборудования. Чаще всего об этом говорят в Махачкале, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Для 17% пробежки стали способом общения с единомышленниками. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 2 июня во вторник в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер южный слабый. Плюс 12 ночью, завтра днем плюс 16-18 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: В ближайшие четверть часа только музыка, и я надеюсь, она поможет вам собраться с мыслями, еще раз накидать планы на первую летнюю неделю и с успехом воплотить все задуманное под музыку Радио Альфа. Впереди Дункан Лоуренс, Юритмикс, послушаем Зиверт, Амио Лаверс и Эдвард Майя и Вика Жигулина открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Традиционная дневная романтик-коллекция Дункан Лоуренс завершает этот выпуск. И, друзья, традиционно по утрам после 9 часов мы разгадываем невероятный вопрос 12+. Всю эту неделю и следующую, кстати, тоже выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной Цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама.
2: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Всегда хорошая музыка. Александр Яковлев на радио Альфа. Тейлор Свифт с новым хитом уже через минуту. Для начала новости о событиях понедельника коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Задолженность по зарплате в России выросла до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, это максимум с 2019 года. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. Основная причина – отсутствие средств у компаний. МВД может наделить миграционную службу правом сбивать беспилотники. Такие меры предполагается применить для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 18 градусов. Завтра, 2 июня, будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный слабый. Ночью плюс 12. Во вторник днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: хорошая музыка. Константин Никольский на радио Альфа. Друзья, уже в эту среду, 3 июня, стартует первая речная прогулка. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа будет проходить все лето. Каждую среду в 19:00 от причала на Перми 1 будет отправляться тот самый веселый речной трамвайчик. И на этой неделе мы разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. Уже после 2 часов дня, пожалуйста, будьте предельно внимательны, если хотите почувствовать вкус победы. Далее на радио Альфа золотая коллекция в этой тройке ярких хитов прошедших десятилетий. Селин Дион, Соник и Пинк Флойд.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
4: Не переживай, я взяла важную цыпу.
3: Ту самую?
4: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
3: Ммм, вкуснотища.
5: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в магазинах и кафе россияне будут видеть единый универсальный QR-код для безналичных платежей. Это удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Сейчас, по его словам, на одной кассе могут висеть QR-коды от нескольких банков, и человек вынужден искать свой, но с сентября этой путаницы не будет. Работающие родители с двумя и более детьми смогут претендовать на новую ежегодную семейную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает размер 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Об этом РИА Новости сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Соцфонд начнет принимать заявления на получение новой меры поддержки с сегодняшнего дня. Право на выплату получат работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители. Кроме того, оформить выплату смогут родители детей до 18 или до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже или вузе. Претендовать на поддержку смогут граждане России, постоянно проживающие в стране, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, следует из приказа Минпросвещения, с которыми ознакомилась РИА Новости. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах в 89 школах. В муниципалитетах Пермского края полностью восстановили электроснабжение потребителям, пострадавшим от шквалистого ветра на прошлой неделе. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального МинЖКХ. К работам привлекли более 90 бригад, свыше 250 человек и около 110 единиц спецтехники. Устранение последствий урагана велось круглосуточно. Мониторинг метеорологической обстановки продолжается. Основные нарушения были устранены в субботу. Далее началась отработка индивидуальных заявок. Ученые из Великобритании и США заявили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные способности людей. Испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов и писали эссе. Половина все делала сама, остальные студенты пользовались чат-ботами. Через некоторое время второй группе запретили использовать нейросети. Производительность этих участников эксперимента снизилась. Они стали пропускать задачи в два раза чаще тех, кто решал. Ученые пришли к выводу, что ИИ негативно сказывается на производительности человеческого труда и на мотивации. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер южный слабый. Ближайшей ночью плюс 12 градусов, завтра днем в Перми плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица – для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Деспасито.
1: Луис Фонси и Дэдди Янки на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Друзья, в этом году Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми. Первый отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. И, друзья, на этой неделе мы разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. Поскольку только-только лето началось, решили мы не мудрствовать лукаво и просто так дарить подарок тому, кто дозвонится первым прямо сейчас. 257-0107. Итак, первый дозвонившийся прямо сейчас и получает пригласительные билеты на речную прогулку. 257-0107. Звоните.
2: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-о-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
11: На Магистральной, 12Б и Геофизиков 4. 0+.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Этим летом Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию. Весь сезон, каждую среду. В 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. И, друзья, на этой неделе разыгрываю пригласительные билеты на речные прогулки. Все, что нужно было сделать, это дозвониться первым по моему сигналу 257-0107. И звонок есть. Радио Альфа, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как зовут вас?
1: Марина.
0: Как встречаете лето?
1: Лето отлично. На работе.
0: Угу. Планы какие-то есть у вас уже на этот сезон?
1: Да, конечно.
0: Так, куда едете?
1: Едем в Абхазию, едем к сестре в Оренбургскую область, Сергиев Посад. В общем.
0: Ого, какая большая у вас география путешествий.
1: Да.
0: Ну и что, Марина, еще один пункт вносите. Это речная прогулка на трамвайчике по нашей родной.

0: Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа на прогулочном теплоходе. Полтора часа веселья, розыгрыши подарков и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. Новый розыгрыш на Радио Альфа завтра после 2 часов дня. Желаю удачи.
1: Реклама. Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
4: Класс!
3: На сайте naclass.ru.
4: Класс!
3: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
5: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-400-57.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа, 104.1 FM, половина третьего в городе. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Центризбирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах Госдумы в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. Большинство россиян считает, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 60% опрошенных. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосилиева 37. Плюс 18 в Перми сейчас. Завтра ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер южный слабый. Ночью плюс 12 градусов, завтра днем плюс 16-18.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Супермод на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Дальше больше подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции радио Альфа нон-стопом. Самый танцевальный хит из нулевых от французского дуэта Моджо. Послушаем Джоан Осборн и через 2 минуты на радио Альфа Рик Эстли.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был, в банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: Мэнс Лук на сибирской семье. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
11: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
12: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми 15.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотечное кредитование, сообщает «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Как правило, одобряют на треть меньше. В конце прошлого года средняя сумма по запрошенной суде составляла 6 миллионов рублей, а согласованная – 4. За квартал этот разрыв увеличился в 1,5 раза. Отсюда следует, что в процессе одобрения кредита гражданам приходится искать новое, более дешевое жилье или источники получения денег. Это связано с ужесточением политики банков по выдаче жилищных кредитов. По словам экспертов, сокращение суммы кредита почти на треть становится серьезным препятствием для покупателей жилья. Недостающие средства заемщикам приходится искать самостоятельно, поскольку столь значительные скидки со стороны застройщиков встречаются крайне редко. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на портале госуслуги. Нововведение позволит гражданам решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке, заявили в пресс-службе ведомства. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», направленного на защиту прав потребителей. Пожаловаться можно будет на товары ненадлежащего качества, приобретенные на маркетплейсах. Ответ от владельцев агрегатора будет приходить в личный кабинет пользователя. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые споры с маркетплейсами, сообщить об отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупок, а также пожаловаться на задержку возврата денег за товар или отмененный заказ. В Перми состоялось открытие нового визит-центра «Горки», расположенного в долине реки Игашиха. Объект, посвященный экологическим профессиям и изучению природы, был создан в рамках проекта «Зеленое кольцо». В мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин. Как сообщил глава региона, в визит-центре уже начались мастер-классы для детей. На площадке также планируют проводить экскурсии и семейные мероприятия. В центре оборудованы 2 экспозиционных зала, которые знакомят посетителей с разными экологическими специальностями. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, опубликовавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают, представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов, передает Лента.ру. В результате первое место заняла Колумбия, в первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. 2 июня во вторник в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер южный слабый. Плюс 12 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
2: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И знаете, мне кажется, сегодня тот самый день, когда можно немного отпустить все свои заботы и вспомнить о том, что все мы когда-то были детьми. Помните, Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». С Международным днем защиты детей поздравляю всех нас, ну и, конечно, подрастающие поколения. Успешного продолжения рабочего дня под музыку радио Альфа желаю всем. Совсем скоро Ричард Маркс, Naked и Португал The Man. И через минуту на радио Альфа Светлана Владимирская.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-а-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: А пока новости с кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Подмосковье возведут технопарк легкой промышленности, который станет крупнейшим в мире. Он получит название «Аурус Коллекшн», сообщает РИА Новости. Под национальным брендом «Аурус» планируется создавать производство премиальной одежды, кожгалантерии и фурнитуры. Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости. Если спать меньше 7 часов или больше 9, можно состарить мозг на 3 года. Об этом пишет газета.ру. По словам ученых, наиболее благоприятным оказался сон около 8 часов в сутки. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сейчас плюс 18 градусов. Завтра, 2 июня, будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный слабый. Ночью плюс 12. Во вторник днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Эми Уайнхаус на радио Альфа. Золотые хиты. Это удивительно, но оказывается так. 60% современных родителей считают, что подросткам больше пользы, чем вреда от видеоигр. Это мы сегодня выяснили в невероятном вопросе. Разгадываем его по будням после 9 утра, 12+. И дарим на этой и следующей неделе набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте. Далее нон-стопом Кашин, Куин и Джордж Майкл. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Вкуснотища.
1: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа». To you.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова. Луговая 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Германия, Польша и страны Балтии не желают переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер, пишет «Известия». При этом Бельгия, Словакия, Австрия, Люксембург и частично Франция и Италия показали готовность диалогу, отметил политик. По его словам, страны, члены Европейского Союза, не могут прийти к единому мнению по поводу переговоров с Россией. Картхайзер добавил, что если такая ситуация сохранится в течение продолжительного времени, это может привести к серьезной напряженности внутри ЕС, поскольку опасность прямой конфронтации с Россией растет с каждым днем. Конец цитаты. В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Как пишет ТАСС, такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме этого, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для двух автомобилей в семьях, где воспитывают более 4 детей. Изменения в рекомендации по этому вопросу планируют внести до конца июня. Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в России. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Востриков. По его словам, стоимость корнеплода на середину мая снизилась на 38,5% в сравнении с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Ее стоимость уменьшилась на 37%. Лук попал на третье место со снижением на 34%. Самым подорожавшим продуктом стала говядина на кости. Ее стоимость за год увеличилась на 15,5%. В этом году по муниципальной программе дорожной деятельности и благоустройства города Перми построят более 19 километров сетей наружного освещения. Еще 13 объектов предстоит спроектировать. Для сравнения, в прошлом году было построено 14 километров сетей. А с 22 года по договору с МРСК «Урала» смонтировано 57 километров сетей наружного освещения на территориях индивидуальной жилой застройки. В этом году контракт завершается. Новые сети поступят в управление МБУ «Горсвет». Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» запретил пользователям публиковать рецензии на новые фильмы в течение первого месяца их проката в России. Как пишет Cinemaplex, речь идет в том числе о кинолентах, мировая премьера которых состоялась раньше российской. Исключение предусмотрено только для профессиональных критиков. Отмечается, что основная доля кассовых сборов большинства релизов приходится именно на первые 4 недели проката. В этот период новые киноленты смогут обсуждать только признанные критики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 2 июня во вторник в Перми облачно будет, небольшие дожди, ветер южный, слабая температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 18 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной, 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной, 22. Телефон 205-51-91.
3: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
1: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: ООО «Комплект Авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
5: Класс!
4: На сайте naclass.ru.
5: Класс!
4: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
6: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволит ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Речь идет о круглосуточных, сезонных или круглогодичных лагерях, а также о палаточных лагерях, состоящих в региональных реестрах. В России необходимо усилить госконтроль за качеством кинопродукции. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». По его мнению, российская киноиндустрия сейчас застыла между капитализмом и социализмом. Более половины опрошенных россиян иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. У 21% это происходит часто. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет от X5». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. Во вторник, 2 июня, в Перми облачно будет, небольшие дожди ожидаются, ветер южный, слабый, температура предстоящую ночью до плюс 12, завтра днем 16-18 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомая.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость кожи. Клиника на Пушкина 80. Звоните.
3: 215-90-09.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Банк России по итогам ближайшего заседания Совета директоров, которое запланировано на 19 июня, может снизить ключевую ставку до 13,5%. Такой прогноз дал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, текущая динамика цен дает Центробанку основания для более решительного шага, чем на предыдущем заседании. Аксаков отметил, что в среднем цены сейчас не растут, а уже начали немного снижаться. Несмотря на то, что речь идет о небольшой величине и коротком периоде наблюдений, такой сигнал, по мнению депутата, позволяет Центробанку рассмотреть более существенное снижение ключевой ставки. Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Стандарт вступит в силу 1 ноября и будет действовать 3 года. По словам главы Роскачества Максима Протасова, ГОСТ дает регионам четкое понимание, основанное на мнении профессионалов и опросах граждан, какие вещи действительно необходимы ребенку в первый год жизни. Ключевыми приоритетами заявлены безопасность, качество, исключение бесполезных сувениров и поддержка отечественных производителей. Россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы. Как пишет ТАСС, нужно употреблять по 150 грамм рыбных блюд хотя бы дважды в неделю. В таком случае организм получит белок, незаменимые полинасыщенные жирные кислоты, омега-3, а также йод, селен и витамин D. Дефицит потребления создает риски для здоровья, особенно у детей. По словам экспертов, нельзя восполнять нехватку нутриентов с помощью биологически активных добавок. БАДы рекомендуются только при уже выявленном дефиците, при этом они не заменяют натуральную рыбу в питании. Сервис «Суперджоп» выяснил у пермяков, сколько они могут потратить на недельный отпуск на одного человека. Минимальная сумма, которую пермяки могут потратить в отпуске, составила в среднем 61 тысячу. Идеальный отпуск они оценили в 199 тысяч. Каждый пятый опрошенный заявил, что денег на отпуск в этом году нет. Реальный отпускной бюджет среднестатистического россиянина в этом году увеличился на 20%. Мужчины заявили, что готовы потратить на отпуск в среднем 68 тысяч рублей, женщины – 59. У зумеров самые скромные бюджеты – 55 тысяч рублей. Большинство россиян считают, что начинать работать по профессии лучше еще во время учебы. Как пишет «Коммерсант», такую позицию разделяет 76% опрошенных. Особенно часто об этом говорят люди старше 55 лет. При выборе будущей специальности россияне прежде всего обращают внимание на возможный доход, востребованность профессии и ее перспективы. Самыми престижными направлениями участники опроса назвали IT, медицину и нефтегазовую отрасль, а важными условиями успешной карьеры – опыт, стажировки и профессиональные связи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 2 июня во вторник в Перми облачно будет, небольшие дожди, ветер южный, слабые температуры нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми 18 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-о-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
2: Дом-о-Дом.
3: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Давай, давай, давай, давай!
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио «Альфа».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ. МЧС ГУФСИН 2-888-255.
16: Смотрим, что сейчас на дорогах в Перми. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Движение плотное. Самые серьезные пробки на Свиязево от Карпинского до Космонавта-Леонова, на Попова от Акулова до Пушкина, на Куйбышева от Солдатова до Чкалова.
12: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
2: Класс!
1: На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на класс.ру. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
7: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

0: Стува. Новости коротко на радио «Альфа». Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил создать схемы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Президент ждет доклад правительства до 1 сентября, пишет парламентская газета. Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Экспериментальный препарат «Амивантанаб» продемонстрировал беспрецедентную эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями, добившись полной ремиссии у ряда добровольцев. Результаты международных клинических испытаний публикует «Гардиан». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер южный, слабые. Температуры сегодняшней ночью до плюс 12, завтра днем до 16-18 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио «Альфа». На этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. По сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым по номеру 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа – это 1,5 часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. 12+.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлечению. Увлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
8: Заходи!

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
3: На радио Альфа вновь информация о загруженности пермских дорог. Оценивается она к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 7 баллов. Крупнее всего пробки на Куйбышева, от Ладыгина до Чкалова, на Соликамской, от остановочного пункта Кислотная до переезда, от Гашкова до переезда, на Свиязева, от Карпинского до Космонавта Леонова, на Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Ленина, от Клименко до Куйбышева.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Р-Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство и ФСБ должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам совещания с Кабмином. Структурам поручено обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, единого портала госуслуг и платежных систем. 1 июля правительство и ФСБ должны отчитаться о выполнении задачи, передает ТАСС. Платное обучение в вузах России подорожало в среднем на 11%, пишет «Коммерсант». В некоторых университетах цены выросли до 30% по отдельным направлениям. Особенно заметно это в вузах, где коммерческий набор был важной частью доходов. Сейчас он сократился из-за введения ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей и инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. При этом учебные заведения стараются сохранять скидки и грантовые поддержки для сильных абитуриентов. Средние розничные цены на куриные яйца в России оказались ниже, чем в 2024 году. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС. По его словам, в аналогичный период в 2024 году средние розничные цены на десяток яиц в стране составили 120 рублей. Кроме того, Востриков отметил, что Россия занимает 53-е место в мире по стоимости яиц. Он указал, что самая высокая стоимость продукта зафиксирована в Швейцарии – 482 рубля. В муниципалитетах Пермского края полностью восстановили электроснабжение потребителям, пострадавшим от шквалистого ветра на прошлой неделе. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального МинЖКХМ. К работам привлекли более 90 бригад, свыше 250 человек и около 110 единиц спецтехники. Устранение последствий урагана велось круглосуточно. Мониторинг метеорологической обстановки продолжается. Основные нарушения были устранены в субботу. Далее началась отработка индивидуальных заявок. 64% жителей России хотя бы раз за первый квартал года не вникали в детали финансового продукта, но стеснялись переспрашивать. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Выбери.ру». 41% опрошенных признали, что систематически оперируют терминами из мира финансов, смысл которых понимают лишь поверхностно. Чаще всего граждане притворяются, что разбираются в инструментах для инвестиций. Далее идут условия по ипотеке и банковские проценты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 2 июня во вторник в Перми облачно будет. Небольшие дожди, ветер южный, слабая температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиников имена». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом о Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом о Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
4: Нужен надежный забор или металлоизделия под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
6: Заходи.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Вкуснотища.
1: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига-Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига-Мед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пора посмотреть снова, что на пермских дорогах. Загружено движение к этой минуте на 7 баллов из 10. Длиннее всего пробки на Васильева и Свиязева. От моста до космонавта Леонова. На Героев Хасана и Компросия. От Чернышевского до Ленина. На Героев Хасана, от ЖБК-1 до Чкалова. На Сибирской, от Монастырской до Революции. На Промышленной, от Первого Белоярского переулка до шоссе космонавтов. На Стахановской, от шоссе космонавтов до Мира. На космонавта Леонова, от Вторынка до Свиязева.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru.
6: Класс!
5: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС «Авто». Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС «Авто» – автосервис, которому доверяют.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая 1000 километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: «Я тоже попробую». В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Банька

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060. Город Пермь.
2: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей до доставка по заказу Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Посмотрим, где сейчас в Перми самые большие пробки. Движение в городе, по данным Яндекс.Карт, загружено к этой минуте на 7 баллов. Затор больше, чем на 20 минут на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина от Клименко до Попова, на Камском мосту, улице Попова от Борцов Революции до Пушкина. Примерно 20-минутные пробки на Монастырской от Сибирской до Попова, на Васильево и Свиязево от Железнодорожного моста до Космонавта Леонова, на Сибирской от Монастырской до Революции.
9: Радио Альфа, 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
12: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
11: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
13: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Правительство России займется проработкой возможности отключать таксистов от электронных заказов за систематические либо грубые нарушения ПДД или законодательства, либо за отработку максимально допустимого времени, чтобы не создавать угрозу безопасности. Об этом сообщает РИА Новости. О результатах работы МВД России, исполнители органы российских субъектов и Минтранс с участием служб заказа легкового такси должны отчитаться до 2029 года. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму 2 300 000 долларов. К такому выводу пришло РИА Новости, изучив данные турецкой таможни, передает Prime. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан. Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу. Как отметил Галан, не исключено, что Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости. В Перми состоялось открытие нового визит-центра «Горки», расположенного в долине реки Игашиха. Объект, посвященный экологическим профессиям и изучению природы, был создан в рамках проекта «Зеленое кольцо». В мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин. Как сообщил глава региона, в визит-центре уже начались мастер-классы для детей. На площадке также планируют проводить экскурсии и семейные мероприятия. В центре оборудованы 2 экспозиционных зала, которые знакомят посетителей с разными экологическими специальностями. Один из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий выставлен на продажу, сообщает «Известия». Платформа One2Three поищет нового владельца. Актив оценивается от 2 до 10 миллиардов рублей. По словам экспертов, он может быть интересен другим игрокам отрасли, например, Яндекс, чтобы нарастить долю на рынке. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 2 июня во вторник в Перми облачно будет, небольшие дожди, ветер южный, слабая температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: А, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
11: Расскажу о самых заметных затруднениях на пермских дорогах. К настоящему моменту, по данным Яндекс.Карт, плотная движение в городе загружено на 5 баллов. Сильнее всего на Сибирской от Монастырской до Революции, на Связево от Карпинского до Космонавта Леонова, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, также на Ленина от Сибирской до Куйбышева и на Компросе от Революции до Ленина.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: У твоей

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственный Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
7: Расскажу, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе. Самые крупные скопления транспорта на Сибирской, от Монастырской до Революции, на Свияздево, от Карпинского до Космонавта Леонова, на Локомотивный от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Ленина от Сибирской до Куйбышева.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз задумался об отмене автоматического повышения потолка цен на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье, сообщает Bloomberg. Сейчас потолок установлен на уровне $44 за баррель. Пересмотр этого значения должен был состояться летом. В случае автоматического повышения предельная цена могла вырасти как минимум до $65 за баррель. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Армузского пролива ЕС может сохранить потолок на текущем уровне или приостановить его автоматическое повышение до конца года. Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует «Автодор». Волна повышения пенсионных выплат затронет некоторые категории россиян сегодняшнего дня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в этом же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшить свое материальное положение смогут и пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также смогут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет и пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. В этом году по муниципальной программе «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» построят более 19 километров сетей наружного освещения. Еще 13 объектов предстоит спроектировать. Для сравнения, в прошлом году было построено 14 километров сетей. А с 22 года по договору с МРСК «Урала» смонтировано 57 километров сетей наружного освещения на территориях индивидуальной жилой застройки. В этом году контракт завершается. Новые сети поступят в управление МБУ «Горсвет». Более трети россиян регулярно выходят на пробежки, чтобы улучшить физическую форму или снизить вес. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Оно показало, что чаще других бегом для улучшения формы занимаются жители Кирова, Волгограда и Ярославля. На втором месте причин для занятий таким спортом – стремление больше времени проводить на свежем воздухе. Этот фактор оказался наиболее важен для жителей Воронежа, Тюмени и Ульяновска. Доступность бега как основную причину выбрал каждый пятый опрошенный. Для занятий не требуется специальная информация. Инфраструктуры или оборудования. Чаще всего об этом говорят в Махачкале, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Для 17% пробежки стали способом общения с единомышленниками. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 63 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер южный слабый. Ближайшей ночью плюс 12 градусов, завтра днем в Перми плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица – для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пунце переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили Пунце отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальной настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
3: Радио «Альфа». Реклама.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
11: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
7: Утром по будням на радио «Альфа».
0: Для слушателей старше 12 лет.
13: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: С вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил в пустое, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги. Хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи. Отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы. Если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер южный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер южный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Радио Альфа.

самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 2 июня, в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер южный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов, завтра днем плюс 16-18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Радио Альфа
2: 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.